0: Товарищ подполковник, новая радиограмма. Распишите, пожалуйста.
1: Товарищ Андрей, проходите, пожалуйста.
2: Спасибо. Хотя он бегло говорит по-манчжурски, но, скорее всего, он японец. Мы продолжим это выяснять. Будьте здоровы, товарищ генерал.
3: Спасибо. Извините. Товарищ Андрей, вы добились определенных успехов. Продолжайте выявлять эту шпионскую сеть для того, чтобы полностью ее уничтожить.
2: Есть.
3: Идите.
2: Товарищ секретарь, похоже, генерал не здоровится.
4: Да, приболел немножко.
2: Ему надо больше заботиться о своем здоровье.
4: Спасибо большое за заботу.

0: Что-то вы совсем разболелись, товарищ генерал. Давайте-ка выпьем лекарство.
1: Спасибо. Слушайте. Настоящий коммунист должен быть из стали. А я не устоял против простой простуды. Я настоящий коммунист?
0: Конечно, товарищ генерал. Пришла телеграмма, самая свежая информация от Вадима.
1: Очень хорошо.
0: Вот, я уже все расшифровал. Как вы и подозревали, японские империалисты действительно проводят опыты над людьми. Ну что, мне отправить ответ товарищу Вадиму?
1: Нет. Отправьте радиограмму Виктору.
0: Да, но эта радиограмма пришла от Вадима.
1: Вадим сам отправлял эту радиограмму?
0: Да, лично. Вот обозначено буквой «К», смотрите.
1: Почему Вадим так сделал? Почему он сам отправил ее?
0: А вот эта телеграмма пришла от Виктора.

0: Ради выполнения задачи товарищ Вадим не побоялся пожертвовать собственной жизнью. Он настоящий коммунист.
1: В то же время очень тактичный коммунист. Такими методами, я думаю, он быстро вычислит предателя в нашем управлении.
0: Китайцы называют такой план «выманить змею». Радиограмму Вадима обычным способом занесите в архив и отправьте человека понаблюдать, кто будет интересоваться этим.
2: 毫厘之间，千年的功夫在指尖流转，莫分五色，文明的血脉在笔尖澎湃。当深浅浓淡遇见生生不息的窑火，当起承转合连接跨越古今的对话，诗意的瞬间与时光里定格，不老的匠心在创新中传承。

0: Так точно. Подождите.
1: Как идет подготовка плана Модаула? Все ли готово?
2: Да, все готово, товарищ генерал.
0: Для того, чтобы помочь товарищу Вадиму, привлеките товарищей из 1-го, 4-го и 7-го отделов. Возможно, наши действия начнутся немного раньше.
2: Разрешите идти?
0: Пожалуйста.

0: 我们一定要了解一下蔡梦的家庭底细，有结果了吗？我那帮酒肉朋友已经跟蔡小姐的父亲谈上生意了，正在摸底，我催他们一下，尽快把情况告诉你。好，安德烈先生，我们很关心远东局那个行动，有什么进展吗？Вы говорите о
1: плане Мудан Ула?
0: 具体什么时候实施，您清楚吗？Должно
2: быть очень скоро. Главное управление штаба уже сделало всю подготовительную работу.
0: 您能不能尽快的帮我们？川入长官很着急，不断的催问呐。
2: Разве все это время я вам не помогаю? Кто вам сообщил, что Вадим является главным информатором? И что же? Вы все испортили, вы даже живым его не смогли взять.
0: 安德烈先生，我们让您失望了。
2: Что касается Вадима, есть ли у вас какие-нибудь новые нити, что-нибудь?
0: 没有.
2: Вы не заметили ничего необычного?
0: 没有. 自从瓦杰姆死了以后, 所有的线索都断了.
2: Господин Мацуяма, сегодня утром у секретаря генерала я увидел очень странную телеграмму.
0: 怎么奇怪呢?
2: Она была помечена четвертым уровнем секретности. И обычно такие телеграммы сразу доставляются генералу. Но секретарь сначала разрешил мне войти с докладом. Это говорит о том, что эта телеграмма была отправлена срочно, но при получении уже не было срочности.
0: Я
2: не понимаю, ничего страшного. Это наши внутренние правила. Но что хочу я вам сказать, что отправил эту телеграмму человек с особым статусом. Там вверху была буква К. Какие у вас есть доказательства, что тот самоубийца Борис, именно он является Вадимом? Так идите выясните скорее.
0: 您是怀疑鲍里斯不是真正的瓦基姆?
2: Господин Мацуяма, наши методы работы отличаются от ваших тем, что вы доверяете подозрениям. А для нас важны доказательства. Мы считаем, что только конкретные улики могут служить доказательством всему.
3: Лев判官，昨天晚上。
4: 刑事科把我们俩给揍了一顿。您看，这手腕子都给铐青了。哎呀妈呀！怎么能把我们俩给盯上了呢？哎呀，昨晚全城大搜捕，整个警察厅都抓红眼了。肯定是有人把我们举报了。我就喝了一点小酒，说了几句玩笑话，刑事科都知道了。
3: 这事儿啊，你们也别往心里去。刑事科能抓你们，好事儿啊。这说明你们平时伪装产生效果了。你们俩也别伤心啊，继续努力，扮演好你们的角色。刘翻译官，给你工作我们不怕，不过总让我们俩去装那反满抗日，心里不大讨底呀。
5: 万一下次让宪兵队抓了我们怎么办？这你放心啊，你们俩是在我这挂了号的人，这宪兵队、保安局呢都有存档的。是吗？哎，要是这样的话，我就放心了。放心了，放心了。唐飞同志，马上我就要去延安了，临走之前能不能给你提点意见？
6: 欢迎啊。
5: 我觉得刘翻译官绝对不是个东西，自私阴毒，心狠手辣，当面一套背后一套。我怕他留在你的身边始终是个祸害，所以你想在你走之前把他除掉，帮我解决个麻烦。对，
6: 谢谢。但是我不能允许。刘翻译官是个什么东西呢？ 我比你清楚，现在我还能控制他。一旦除掉了他，福原会派一个新的人来代替。

放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开